0: Атмосфера.
1: 98,1 FM с Белостоку, 99,2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кроп.ком.

0: глянуть новое в окно махчимостей. Политики Виктор Бабарыка и Павел Латушка по-разному оценили то, как люди внутри Беларуси глядясь на працу демократичных сил.
1: Бабарыка зазначил, что за размов со своими сябрами у Беларуси бачить им уже просто не цікаво, что отбывается у демсилах. На что Латушка парировал короткой фразой: «Я так само размовляю с сябрами внутри Беларуси, у нас разные сябры».
0: Давайте послушаем, как прокомментовал эту размову экс-политвязень и громадский деяч Павел Северынец, який так само выступил на конференции «Новая Беларусь» и с яким погутарил наш коллега, редактор эфира Еврорадио Змитер Лукашук.
2: Бабарык каже, что у Беларуси людям не цікавое то, что бывается у демсилах. Латушка лишить на дворот и, мовляв, у него так само есть свои контакты, які кажуть інше. Вы як лічите?
3: Ну, тут я больше на боку Павла Павловича Латушки, хотя сегодня был приемно сдивлены тем, как Виктор Бабарыка размовляет по-белоруску. Это уже плюс, это уже крок наперед. Тому я думаю, что потиху будут сближаться вот эти позиции, и будет меньше спречек про то, наполову пустая шклянка, альбо она наполову полная. Думаю, что тут есть так само плецовка для обмеркования и плецовка для коммуникации и размовы. Потому что по своих кутах вырашать проблемы Беларуси мы ничего не досягнем. Альбо мы будем разом, альбо нас не будет. Такие законы жорсткого часу.
2: Шмат развагаў зараз про то, что все гэтыя конференции, все гэтыя вандроўкі, визиты, сустрэчы, фоточки прыгожыя на фоне фуршетов не только не приносят ніякай карысці, злуюць беларусаў, і лепш бы гэтыя грошы потратили на іншыя вырашэнні проблемаў, якія ёсць у звычайных беларусаў. Может быть, сапраўды так?
3: Глядите, конгресс альбо конференция «Новой Беларуси» – это один из штаб, який зараз у нас есть. Раз на год беларусы избираются и вырашают, что они будут робить. Яким чином и по плодах это можно оценивать по-разному, але покуль что нема іншей пляцовки. Тому, коли тут збираются сотни людей, коли глядять тысячи, что тут отбывается, это уникальная махчимость, якую треба використовывать. Тому збираться треба, размовлять треба, глядеть на реакцию людей треба, и, ну, это уникальная махчимость для Беларуси. Добро, что он у нас есть. У інших націй, які поняволені, і такого нема.
2: Але ці можна падчас таких конференцій визначить сапраўды, яким чином ми можемо перемогти режим, яким чином нам далі дійнічать, як нам здобувати перемогу, як нам вогуле хоча би змогти згуртуватися і солідаризуватися?
3: Абсолютно можна. От я сьогодні зробив простий тест. Я поспробував спитати, ті готові ми, демократичні сили, до вікна махчимості, у калі от, ну, восінню, наприклад, воно розпахнеться. Калі ласка, давайте поглядим. Дипломати готові, медіа готові. А безпека, войсковая сила – ноль практично, не готовы. Социальная праца – шмат пытанняў, не готовы. Вось куды трэба укладаться. И мы адразу бачым зрез, куды трэба укладаць намаганні. Про гэта можна было бясконца казаць на семінарах і лекцыях, але тут мы сабралі асноўны корпус актывістаў. І, в принципе, ясна, шляхам демократыі, шляхам галасавання высветлілі. Для мяне ўже тест ясны. Я ўже зразумеў, в принципе, ну, в якім накірунку трэба рухацца, што цікавіць людзей, якія нервы. Як што я выйшаў з турмы паўгады, толькі я яшчэ не мог зарыентавацца. Зараз, вот за адзін сённяшні дзень пракачаўся вельмі добра. Я думаю, что тут те, кто назирает сбоку, могут так само бачить. Вот конференция «Новой Беларуси», она задает таки певный курс, певный тренд, а что робить в ближайшие месяцы.
0: Конференция «Новая Беларусь» – это один из штаб, який у нас есть лишить Павел Северынец и называя пляцовку важной для нашего громадства, навыть коли некто с гэтым не погаджается.
4: А такие есть. Покуль удельники спрашались, спробовали отрефлексовать выники 6 годов борьбы с режимом, проанализовать деятельность демсил и окреслить план дальнейших кроков, блогер Сергей Петрухин и его однодумцы пикетовали конференцию под окнами.
0: Нагадаем, что напередодні экс-депутатка Ганна Канапацкая закликала ладить провокации и пообяцала за гэта одяку от комиссии по вертанні. Идея провалилась. Акция была нешматликой, а форум протягнул свою працу.
4: А што ў выніку? І ці змянілася нешта пасля папярэдніх канферэнцый?
0: Пра гэта не толькі ў размове з Еўрарадыё распавялі першы дарадца Святлана Ціханоўскай Франа Квячорка і прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета Аліса Рыжыченка.
2: Франак, я вернусь, да, может быть, самого головного, потому что эта конференция, ну, это как бы было и подведение выников не только года попереднего, але по великому рахунку хотели люди почуть, может, кто-то и промовить на тему, а что за все эти 6 годов демсилами было зроблено. Ти подводились по вынику такие, вообще, за тавтологию, выники, и как ты отказал бы на это питание?
5: Так, это как закончение одного политического сезон для нас початок нового.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: 10 хвилин пошла 6 година у Польши, 10 хвилин пошла 7 година у Беларуси. Ну и что ж, починаем слухать те штушки, какие подрихтовали наши корреспонденты. 9 жнивня белорусы по всем свете отзначали День годности и узгадали подеи 2020 года. Про то, как этот день прошел у Армении, наш коллега Сергей Апанович погутарил с белорусским блогером Жмичером Гринкевичем.
2: Жмичер, скажите, что для вас 9 жнивня? Чому важно такой день узгадать? Згадувати, і важно такі дні згадувати по всім світі.
3: Такі дні, я лічу, відомо важно згадувати по всім світі, тому що цей день, коли білоруси зробили штуку, яку відзначають всі інші народи. Коли що, на Кавказі свої революції так само відзначають.
2: Удалі і неудалі так само?
3: І неудалі так само, тому що для їх, наприклад, для порівняння, картвели наугу зробили онлайн-карту на всіх своїх протестах, починаючи з 91-го року. Вони це позиціонують як свою фішку. А чому ми не можемо робити щось подобне?
2: Ну от коли казати про акції і нагадування людям на Кавказі про 9 жнівня, що удалося зробити? В Армении, где вы зараз живете?
3: Ну, вышло таким способом, что учора на запрошение в уличного музыканта, знакомого, сам он из Мариуполя. До речи, человек, який весь час кричал, что он поза политикой, приехал со стягом и сказал, мужик, могу я в тебе выставить? Еще он похотел на меня и сказал, что коли тебе от этого станет легче, холера с ним встал. Целый день стоял на ветру стяг, гучала музыка, и все это снимали десятки человек. Ну и тем, кто пытал, был были мини-лекции про то, что это, чей и на во что. Что сегодня за день?
2: А шмат людей подходило, армян, там, туристов неких.
3: Коли сказать про просто сдымали, то это было как минимум несколько десятков человек. Про тех, что пытали, 10 или десятка. И из них, как это не дивно, может, большая частка не туристы, а армяне.
2: А что армянам было цікаво? Вот прошло 6 годов с тех подей. Что им было цікаво? Те задавали они питания про, как это, удалую, неудалую революцию в Беларуси?
3: Им в большинстве было интересно, что у нас в принципе что-то такое было, потому что первоважно большинство, а тут 90% просто про это не чули. Ну, у них в той год своих подей было не слабых богато, поэтому это зрозумело. С иншого боку, когда доведывались, питали, так кому вы не дотиснули? Когда я говорил, чему, ну, сказали, что да, вы долго не сможете вырваться.
2: Ну, то есть, на думку армян, это треба было робить силовым способом и дотискать.
3: Коли они доведывались про то, чей Бог допомог Лукашенку, и они приходили до высновы, что не допомогло б нічого. Это их выснова. Але что мы поспробовали, что, мовляв, молодцы. Самое цікаве, те, кто чули, те 10%, они любят, как все на Кавказе гипертрофировать. Некоторые умудряются назвать, что там выходило под 3 миллиона человек. Ну, это, конечно, неправда, але те, кто про это что-то чули, чему-то это воспринимают аж пусть так.
2: Ну, то есть они думали, что тротина жихаров Беларуси выходила на улицу, так?
3: Так, так.
2: Скажите, ну вот, а то, что белорусы, ты долучились, какие белорусы на эту акцию, что-нибудь было у вас, может, в соцсетках некие, да, это комментарии, ты там некие реакции на это? Бо бачил я снимки у социальных сетках.
3: Ну, скажем так, я выставлял в своем телеграм-канале фото с этой акции, а комментаров было много, на жаль. Белорусы неактивные в Армении.
1: Жмичер Гринкевич живе у столицы Армении больше за год и вырашил вести телеграм-канал про життё у столицы Армении по-белоруску.

0: Русская радиорация. Рация.ком.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Перед полной забороной Европа нарастила закупки газу з Росії. Євразвяз рыхтуется полностью забронить российский звадкаваный природный газ с 2027 года. Але у червені сёлета импорт газу оказался на 14% вышейший за летошні. При гэтым Россия протягивает отрымливать от продажу энергоресурсов в Европе каля 60 миллионов евро в день. Самым буйным покупником у червені стала Франция. За месяц яна импортовала российского звадкованого природного газу прикладно на 349 миллионов евро. Испания закупила на 258 миллионов, Бельгия на 254 миллионы евро. При этом газ, разгруженный у Франции и Бельгии, зусім не обовязково там и застается. Европейский рынок агульный, тому российский газ после выгрузки может накироваться далей по евразвязям. Россия хочет долучить Беларусь до проекта с Пакистаном. Россия и Пакистан працуют над запуском первого грузового чыгуначнага маршруту, заявил российский посол у Пакистана Альберт Хоров. Поводле яго распрацоўваецца проект маршруту Москва-Фейсалабад и Москва-Карачи у абодвух кірунках. Так само пропрацоўваецца магчымасць подключения до проекта беларускага боку. Поводле Хорова, с причины обвастрення геополитичной напружанасці у регионе, реализация проекту неодноразово откладалася. Ён не удакладнил, яким чином Беларусь, якая знаходится на захад от России, тым больш Пакистана, будзе утягнутая у гэты процесс. И маверна, гаворка ідзе про тое, что Минск будзе фармаваць вагоны с грузами, якія у России будут перачэпліваться на техники, что накіроўваюцца у Пакистан. Белстат рассказал про инфляцию за липень. Инфляция у Беларуси по выниках липеня склала 4,4% у ходовым выражении, поведомляя Белстат. По выниках червеня показчик был 4,3%. Харчовые товары за год подорожили у середнем больше, как на 3%, нехарчовые на 2,9%. Самое великое подорожание зафиксовано у сферы послуг. Рост амаль на 9% у поравнанні с липень. Пенем минулого года. Уладальники белорусских гандлёвых сеток будут отказывать не только за наявность белорусских товаров на полицах, але и за то, как их нехто куплял. Как заявил Лукашенко, за формование попыту менавіта на корысть айчыннага. Отказными за попыт на белорусские товары призначены керовники гандлёвых сеток и старшине районных выканкамов. Звычайно, за формование попыту отказывают вытворцы товаров. Менавіта яны развивают пропанову, инвестуют у маркетинг, рекламу и бренд. Але у выпадку с белорусскими державными предприемствами спадзяваться на гэта не выпадая. Паводле официальной статистики за первые полгода доля продажа у белорусских товаров выросла на 0,1%. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотая 72 гроши, евро 4 злотая 30 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 95 копеек, евро 3 рубли 40 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 90 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Хвилину раней говорил я про демонстрацию хиппи с 1981 года и про репрессии, с якими споткались удельники этой демонстрации. Прошло только годов, и сумно это сказать, але амаль ничего не изменилось. Запрашаю вас на комментарации. Микола Бянько скажет про то, чому репрессии в Беларуси не могут спиниться сами по себе.
1: Подеи, меркование, прогнозы. Комментар дня от Миколы Бянько.
2: Початок жнівня у Беларуси традиционно уже становится часом вспоминов про подеи 2020-го. У громадской памяти повстают первые ахвяры, уличные марши, жорсткие разгоны и сотни тысяч людей, которые потребовали сумленных выборов. Але сегодня все больше видовочно звужать тему репрессий выключно до жнівня 2020-го немагчимо. За 6 годов Беларусь перейшла в зусім іншую политическую реальность, где репрессии стали не часовой реакцией влады на кризис, а основой функционирования державной системы. Правоборонший центр «Весна» поведомил, что с 2020-го зафиксовано уже больше за 100 тысяч фактов политично мотивованного переследу. Гаворка идея не только про арешты и присуды, в эту лишь выходят пиратрусы, допыты, затримание, звольнение, тиск на семьи, политичные суды, завошенные присуды, переслед эмигрантов. За кратами сегодня застаются не меньше за 879 политвязнев, а про криминальный переслед прошли больше за 10 тысяч человек. И это только те выпадки, которые удалось задокументовать. Реальные масштабы могут быть значно большими. Ситуация в Беларуси давно уже не нагадывая кропковые репрессии попередних годов. Поводле оценок доследчиков сталинского террору, у тымлюку историка Игора Кузнецова, у Беларуси у 1920-1950-е годы разные формы политичных репрессий закранули каля 1 400 000 человек. Это были не только расстреляные эти вязни концлагеров. У эту колькость выходили так само депортованные, позбавленные маемости, выселенные, звольненные с працы, позбавленные громадянских правов и их семьи. Коли поравновывать не с способы репрессии, а их логику и охоп, сегодняшняя Беларусь все больше нагадывает именно такую модель державного примусу, коли покарание распаусюджуется далеко за межи тюремных стен. Чому ж репрессии не заканчиваются, хоть массовые уличные протесты спынились еще несколько годов тому? Отказ ховается в самой логике системы. После 2020-го авторитаризм у Беларуси перешел в новую фазу, коли его наиснование стало непосредственно залежать от подтримания постоянного страху. Для такой модели небеспечно не только организованные политические структуры, але и любые незалежные супольности, журналисты, культурницкие проекты, историки, правоборонцы, но вот люди, которые просто заховывают иншую память про подеи. До внутренних причин додалась еще война России супроть Украины. Она дала режиму новое идеологичное обрунтование для закручивания гаек. Любая антивоенная позиция або ориентация на Европу теперь подается как погроза национальной безопасности. Параллельно отбывается системная зачистка громадянской супольности, как у выпадку нового политического кризису не засталося уже организованных осяродков, здольных хутко мобилизовать людей. Тому питание, коли скончатся репрессии, сегодня имеет вельми простый отказ. Яны не могут спиниться в вынику поступовой эволюции самого режиму. Для теперешней державной модели репрессии не помылка и не часовая кампания, а необходный механизм самозахования. Отмовиться от его – это значит признать махшимость існування альтернативных центров уплыву и открытой громадской дискуссии, что суперечит самой логике системы. Это тому сподеваться на поступовую либерализацию не доводится. Покуль заховывается теперешняя политичная конструкция, будут возникать новые криминальные справы, новые политвязни, новые лишбы у справоздачных правооборонцев. И только демонтаж самой репрессивной модели державного керования может поставить кропку в этой сумной статистике.

6 хвилин остается до другой уже сегодня встречи с Анной Шайковской и с новинами, которые я нарыхтую. А сярод тих, які я буду представлять тепер, звернем увагу на то, что Россия нанесла масированный удар по Запорожье ракетами и керованными бомбами. Есть ахвяры. Мазырский правооборонца Владимир Челапун застается под вартой, а перед полной забороной Европа нарастила закупки газу из России. Не завсёды гэтыя навіны аптымістычныя, ну але што ж, так выглядае жыццё. Чакаем затым на спатканне з Аннай Шайковскай.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Сьомая година у Польши, восьмая у Беларуси.
3: Россия нанесла массированный удар по Запорожью ракетами и керованными бомбами. Есть ахвяры. Мозырские правооборонцы Владимир Теляпун застоится под вартой. Перед полной забороной Европа нарастила закупки газу с России.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Колькость ахвяр у вынику российской атаки на Запорожье 11 жнивня повеличивается. 5 человек загинули, еще 20 отримали ранения, поведомил у автора керовник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, поведомляя газета UA. По Запорожье ударили российские ракеты и авиабомбы. Ворог атаковал промысловые объекты и инфраструктуру, пошкодил гаражи, кооператив и нежилые будинки. Пошкодженные жилые дома и нежилые будинки. Ось отключение электроэнергии. Узникли пожары, сказал он. Спочатку Федора уповедомил про двух пораненых, але позднее стало ведомо, что колькость ахвяров и пораненых значно повеличилась. Мы досягнули значного прогрессу в смене ставления украинцев до белорусов. Это ставление было наихоршим после початку полномасштабной войны, каже посол по особливых доручениях МЗС Украины, отказный за координацию сотрудничества с белорусскими демократичными силами Ярослав Черногор.
4: Тут величезна роль, звісно, позитивних висловлювань експертної спільноти. Позитивний приклад білоруських добровольців і білоруських волонтерів, які працюють на користь України і на користь налагодження стосунків між українським і білоруським народом. І це дало результат. Коли президент України говорить, що ми чітко розділяємо режим Лукашенка і білоруський народ, і приймає лідера білоруських демократичних сил як репрезентатора білоруського народу, це говорить якраз про те, що до білорусів українці ставляться, ну, можливо, не так добре, як би хотілося, але точно без ненависті.
3: При гэтым беларусы

0: początku XX stagodzia u Litwie żyli i twórczo pracowali wiadomoja białoruskie piśmienniki. Heta je tradycja, nie piera rywajeca do siodnia. Wanda Marcinsz Duszrejsz narodziła się u Białorusi na Pastałszczynie. Pośle zakończenia uniwersyteta u 1980 chodzie pierajechała żyć u Wilniu. Zatem 25 gadów żyła u Wielka Brytanii. Ale wiarnula się u Wilniu i stała wiadomej białoruskiej poetkej. Taki boś pakruczysty, ale szczęśliwy i plonny los. Siodnia Jana hościa racji, pra jeje knihi i tworczość, a tak sama pra białoruskiej literaturnej życiu u Wilni z joj parazmaulał Wasil Krokwa.
1: Gość racji. 2026 год, насколько он пленный, ну, в плане творчества, в плане неких литературных встреч, литературных планов?
2: У плане встреч не вельми, покуль что, тому, что я еще отдыхаю от хворобы. Не могу навод сказать, что ты ходжу. Я еще навод не веду, что за хворова. Але у минулым годе у меня вышла книга, и в этом годе так само выходит книга. С книгами так. Уже час свою выдавать. Але я хотела, как моим редактором был Юра Патюпа. А он теперь со своими касками заняты. Так вот, я его чекаю уже 2 года, почекаю еще 3-й год. Тому выдаю у этом годе переклад. Это переклад, это мое литовское, так сказать, кохание. Я закахалася в поэзию Витовта Самачерниса. Это вельми молодый хлопец, який загинул у 23 годы. Тое, что он написал, это космос. И коли почнешь думать, что б он еще написал, как он жил и имел махчимость творить, это уявить тяжко. Але я его вельми любила, ягонную поэзию так само, и я потрошки, я его переклала, потом каждый год я верталась, нечто подправляла, нечто додавала, ездила на ягонную родзиму, и это все у меня 34 года было.
1: А какая спадщина? Он загинул таким юным узросте, 24 года, а вот ну, кольки он поспел написать? Это какие объемы этой спадщины?
2: Який объем, никто не ведает, и до этого часу выплывают некие верши, якія тяжко сказать, там, як кажуть, не ведаю, кто эксперты и як это устанавливают, это, але устанавливают. Вот. А было это так, он на угол ничего не поспел, потому что это был у основным, ну что, напевно, ну, может, с якого 37-го, але больше-меньше 39-й, 43-й год, он был в учнем спочатку гимназии старейших классов, вот там наставники, ксензы, так само у них у Литве вельми, вельми литературную творчесть, на огул, всю культуру подтримливали ксензы. Вот. И он потом у университете, вот, у университете ему так само пошанцевало, и Борис Рога, ягонным был наставником, профессором, выкладчиком, и Миколай Цеспутинас, и не только его подтримливали творчесть, але этих голодных-холодных студентов и обогревали, и подкармливали, и все это такое было. Вот. Але он ничего не поспел. У неких там часописах, газетах публиковался, и коли он собирался отъезжать, собирался утекать с усими, потому что у 39-41 годе россияне настолько литовцам показали, что это такое, что и они у 43-м летели, там не глядячи, не оглядывающиеся все. И он так само собирался выезжать, и он частку своих рукописей закопал у землю. И вот коли потом уже пришла, он загинул, пришла советская влада, как раз там сделали полевую кухню. И там вода, и все. И когда приехала его девчина, и с его сестрой откопали рукописи, там нечительное все было. Это все загинуло. Что было? Он шмат ездил, девчата особливо переписывали его верши. Вот. И сябры. Шмат его сябров съехало за межу. Спочатку были в Германии, там в этом лагере для перемещенных этих особ. Потом они съехали все в Злучаные Штаты Америки.
1: И что, и таким чином собирают эти верши от этих людей, у кого... у кого яны захаваліся.
2: Так, ягоныя сябры, вось яны заснавалі літоўцы, малайцы, у іх было настолькі моцная та эміграцыя ў Злучаных Штатах Амерыкі. Яны столькі, я потым глядзела, і мастакі таксама там сваю школу стварылі, тое самае і пісьменнікі. І шмат некаторыя з іх вось сяброў дажылі да свабоднай Літвы і прыязджалі, хтосьці вярнуўся, хтосьці прыязджаў. Вось і яны сабралі і негдзе ўжо, можа, калі я не памыляюся, можа, ўжо ў 47-м годзе у Рыме, здаецца, зрабілі першую ягоную кнігу, потым другую, а ў Літве да самай незалежнасці ён быў забаронены, ён пра яго нічога не ведалі, але затое потым ён выбухнуў. Але гэта ўсё дзякуючы ягоным сябрам.
1: А што сёння адбываецца з беларускай Вільні ў плане літаратуры? Ці адбываюцца некія вечарыны, ці сустрэчы, ці прыязджаюць да вас пісьменнікі? Як раней это было вельмі актыўна?
2: Прыязджаюць і на Віленскую 20 шмат што робіць, і замак таксама робіць шмат што. Але паколькі я хварэла, я у гэтым годзе вельмі мала где была. Нават вось, калі прыязджала Святлана Курс, я нават тады не паехала. Та што, Наста Кудасава, якую я так пяшчотна люблю і лічу геніальнай, і то не змагла паехаць, таму што, ну, даведалася, можа, за дзень ці за два, а ў мяне ўжо не так не атрымліваецца. Я нават да сваёй сям'і не дазваляю сабе валіцца на галаву да некага, да сястры ці да дачкі за дзень ці за два. Я заўсёды папярэджваю. Ну, 25 гадоў жыла ў Брытаніі. Ну, прывыкла я, што трэба ўсё планаваць за месяц. Ну, не за месяц, але за тыдзень, за два, не менш. Папярэджваю, калі хачу некага спыніцца.
1: А вось эта супольнасць сябрына, яна зараз наколькі актыўная? Яна ж таксама ладзіла нейкія літаратурныя сустрэчы?
2: Ладзілі шмат. Асабліва, калі вось трэба было запрашаць, калі трэба былі запрашэнні, візы, ўсё. Спадар Валянцін Стэх вельмі шмат рабіў, вельмі шмат запрашаў. Вось гэта гурты таксама, музыкальныя гурты, фальклорныя гурты. Вось прыязджалі Ветах, прыязджаў вельмі шмат. Але цяпер сярэдні узрост сябрынаўцаў дзесьці 75 гадоў. Так, таму што...
1: Ну, якраз для вершаў, для літаратуры час.
2: Так, мы збіраемся так сваім кружком невялікім і чытаем, вось апошні раз мы збіраліся, мы чыталі рэлігійныя вершы. Не, ну, мы рашылі, што гэта больш духоўныя, таму што вось літоўцы, можа, менш. Палякі, калі пішуць, так яны там Христос у іх усё па канону рэлігійнаму. У нас усё-такі больш гэта духоўнасць, а не вось менавіта гэтат, як сказаць, такі кананічная рэлігія. Там, вось. Але я так пішу такія вершы. Нават мне Чарняўскага тэстамент прывёз у Сошын. Гэта раней да нас прыязджаў з Менска, цяпер вось штосьці даўно ўжо не было, уніяцкі святар. І я заўсёды хадзіла ў Траецкую царкву, таму што ён заўсёды тлумачыў. А паколькі я не вельмі такая уцарклёная, дык мне трэба разумець. Я ўсё падвяргаю сумневу. Вось. І ён мне кажа, трэба падумаць, у чыім перакладзе вам прывезці. І вось ён вырашыў усё-такі ў перакладзе Чарняўскага, таму што гэта святар, і таму глядзеў не мастацкія, не мову, не мастацкія, а каб вось рэлігійны сэнс быў больш блізкі. Цэлы цыкл я напісала рэлігійных вершаў, але стары тэстамент для мяне гэта вельмі жорсткая. Я ўсё-такі трошачкі такая мягчэйшая і да людзей, і ўж цяпер нават да сябе больш такая.
1: А ў Вільні, увогуле ў Літве, жыве, ну, славуты наш класік Олег Мінкін. І як ён там адчуваецца, што ён недзе побач жыве, ці ён зусім там сачыніўся, ніхто не бачыць яго, не сустракаецца з ім?
2: Мне здаецца, гэта ягоны выбар. Вось, наприклад, у нас ёсць пісьменніца, таксама вось позная, она пачала некалькі кніг напісала, таких верлібры трошачкі і успаміны. Цяпер піша Валентина Новосельская, другую кнігу яна Валентина по-іншому неяк напісала, Янкова. Вось. І ён быў яе рэдактарам. І так сама, як я яго шукала, і мала і месяцы два, і больш, так сама яна так сама скардзілася, што ніяк не... І не прыйшоў нават на мае, хоць на прэзентацыі прыйшоў, а на яе на прэзентацыю нават не прыйшоў. Сергій Дубовець його витягнув. Ну, я розумію, я-то не кривджуся со мною, та, як кажуть, ми знайомі там без году на тиждень. Але це його не вибір. Я поважаю його не вибір.
3: Гость рації.
0: Z Wanda i Marcin Duszrejsz rozmawiał Wasil Krokwa, a na sustreczu z jeszcze jednym gościem racji zapraszam Was siądnia pośla 8 godziny.

0: Радио Рация. Белорусская Радио Рация пропонуя.
1: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее.
0: Белорусская Радио Рация пропонуя.

0: ситуация, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Беларуская радиорация пропануя.
2: Белостоцчына, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства в Польше. Это шэраг интервью и репортажев, которые для белорусского радиорация был адмыслова проведены в рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте белорусского радиорация у наших подкастах.
1: Белорусская радиорация пропануя.

0: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: В 18 хвилин застается до 8 годин в Польше и 9 в Беларуси. У нас еще политхит с Виталом Цыганковым. Зараз пошла наступной песни. А я говорил вам уже сегодня, что Армения сегодня отзначает национальное свято, национальной идентичности. То можно поглядим еще, какие иншие державы сегодня так само отзначают свои святы. У Европе Латвия сегодня святкует День памяти Барачбитау за свободу Латвии. И без сумнева связано это с тем, что в 1920 году Советская Россия признала независимость Латвии. Это Европа, то может теперь у Африки еще. У Зимбабве сегодня День национальных героев, а у Чаде День независимости. Не застається нічого іншого, тільки усім жихарам тих же державів пожадати многих поспіхів.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Девятая година у Польши, десятая у Беларуси.
3: Украинские беспилотники атакуют Оренбургскую область. Беларусы собрали уже больше за 6000 евро для детей политвязнев. У Варшаве Павел Северинец презентовал свою книгу «Беларусь – это святое».
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Украинские беспилотники атакуют Оренбургскую область. Украинские мониторинговые телеграм-каналы пишут, что атакованы НПЗ и один из заводов у Орску. Каналы публикуют видео и фотографии пожара в городе. Официальных подтверждений у этой информации нема. Ранее губернатор региону Евгения Солнца объяснил об уведении плану диван в аэропорте Оренбурга. А каля 6 ранице по местовым часе и он поведомил об беспилотной небезпеце в регионе. Губернатор подтвердил атаку на регион. У вынику падения обломка у беспилотников почалось узгорание на одним из промысловых предприемств. Попередне потерпелых нема. На месте працуют экстренные службы. Питание притягнения Лукашенко до отказности за здейсненные злочинства были обмеркованы подчас встречи наместника керовницы объединенного переходного кабинета, керовника НАУ Павла Латушки с послом по особливых доручениях МЗС Украины, який отказывает за связь с белорусскими демократичными силами Ярославом Черногором. У встречи так само принял удел спикер координационной рады Артем Брухан. Разведенное питание дальнейшего взаимодействия по притягнению до отказности Лукашенко за здійснення злочинства агресії, за незаконне перемещення українських дітей і сирот у Білорусі з часово окупованих територій України, за злочинство супрацьчоловічності у дочиненні до білоруського народу. Окрамя того, під час зустрічі були обмірковані далі кроки по взаємодіянні у питанні узмацнення санкційного тиску на режим Лукашенко. Белорусы собрали уже больше за 6000 евро для детей политвязнев. Фонд Байсол протягивает собирать сродки, каб допомогать детям политвязнев пойти в дитячий садок или школу с тем, что треба, деньем, обудкам, канцелярией, заплечниками. Это простые речи, без яких тяжко отчувать себе наравне с иншими. До 27 жнивня Байсол примае заявки на допомогу от батьков, которые находятся в Беларуси, ці за ее межами. Подтримка разлічаная на сім'ї політзняволених, у яких один з батьків чи обидва знаходяться у зняволенні не менш чим 3 місяці, у темніку на хімії. Було їх політзняволених з дітьми, яких визволили після 1 студеня 2024 року. Новая книга вершаў Павла Северынца «Беларусь – гэта святое» добра ілюстравана выявамі беларускіх храмаў, якія Павел намаляваў у турме для сына Францішка. Вершы пісаў і вучыў на памяць таксама за кратамі. Цяпер аўтар прадстаўляе сваю новую кнігу на суды чытачоў. Адна з такіх прэзентацый адбылася ў музеі вольнай Беларусі ў Варшаве. Беларусі ў Варшаве, кажа былы палітвязень, палітык і літаратар Павел Северинец.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година в Беларуси, 10-я в Польше.
3: Россия нанесла массированный удар по шарагу украинских регионов. Мозырские правооборонцы Владимир Телепун остается под вартой. Перед полной забороной Европа нарастила закупки газу из России.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. У ночи на 11 жнивня российские войска обстреляли шарах украинских регионов. Киев атаковали баллистичными ракетами и дронами. В украинской столице от удару российских войск потерпела территория детской лекарни, а так само сгорел черговый склад. У Запорожья 6 человек загинули, 19 отримали ранения. Российские войска нанесли могутный удар по областным центрам баллистичными ракетами и авиабомбами. Бомбами пошкоджены жилые и нежилые сектор. Мы достигнули значного прогресса в изменении ставления украинцев до белорусов. Это ставление было наихудшим после начала полномасштабной войны, каже посол по особливых доручениях МЗС Украины, отказанная за координацию сотрудничества с белорусскими демократичными силами Ярослав Чорногор.
4: Тут величезна роль, звісно, позитивних висловлювань експертної спільноти. Позитивний приклад білоруських добровольців і білоруських волонтерів, які працюють на користь України і на користь налагодження стосунків між українським і білоруським народом. І це дало результат. Коли президент України говорить, що ми чітко розділяємо режим Лукашенка і білоруський народ, і приймає лідера білоруських демократичних сил як репрезентатора білоруського народу, це говорить якраз про те, що до білорусів українці ставляться, ну, можливо, не так добре, як би хотілося, але точно без ненависті.
3: При гэтым беларусы застаюцца адной з самых дыстанцыяваных груп ва ўспрыманні украінцаў, прычым стаўленне да жыхароў Беларусі прыкметна горшае, чым да беларусаў, якія жывуць у самой Украіне. Пра гэта сведчаць дадзеныя апытання Кіеўскага міжнароднага інстытуту сацыялогіі, праведзенага восенню мінулага года. 4 месяцы за кратами. Мозырский правооборонца Владимир Телепун остается под вартой. Владимир Телепун – правооборонца и громадский активист из Мозыра. Его взяли под варту 10 красавика. Меркуется, что с початку он находился у ИЧУ Мозырского РАУС, после его перевели у Гомельское СИЗО номер 3. Супрать правооборонцы распочатая криминальная справа. Подробности виновачивания неведомы, однако поводле наявления информации справа мае политичный характер. Владимир Телепун добра вядомы у регионе своей деятельностью по обороне права у человека, у темнику права на мирные сходы. У 1986 годе он удельничал у ликвидации наступства аварии на Чернобыльской АЭС. Изневоление створяє прямую погрозу его здоровью. Владимир мае онкологическое захворвание, якое теперь находится у стадии ремиссии. За час у турме он моцно схуднел и мае вострую потребу у постоянном медицинском назиранні. Перед полной забороной Европа нарастила закупки газу из России. Евразвяз рыхтуется полностью заборонить российский звадкованный природный газ с 2027 года, але у червени сёлета его импорт оказался на 14% вышейше за летошни. При этом Россия протягивает отримывать от продажу энергоресурса в Европе каля 60 миллионов евро в день. Самым буйным покупником у червени стала Франция. За месяц она импортировала российского ЗПГ прикладно

Карамба, такое слово с летним вайбом. И что у нас одразу? У нас одразу пираты, море и так далее. Насамрэч, это слово просто с испанской мовы, и оно, это эмоциональный выклик просто, який может выкористовываться и для выражения моцного здивления, бурения и радости, навод, как вы ведали. Вось. Я сподіваюся, что ваш день сегодня миновито радостный, коли вы все ж таки не ведаете, чем себе занять, коли вы такие, ну, добро, день гулю у пяску, але я тут живу амаль у Антарктиде, за окном одные пінгвіны ходять, больше нікого не видать, ну, може, ж там тюлені некие, то я вам так скажу, ведаете вы, что сегодня так само сусветный день кинетичного пяску, а вот гэты цуд можно себе купить у краме, где бы вы не жили, нават коли вы у каменных джунглях, непролазных таких, ведаете. И гэты пясок можно здрабнять, змешивать, наразать, формовать его нечто, ну, вось любой формы. Ваши творчие махчимости тут не обмежеванные. И что еще цікаво, что он бывает разных колеров. И гэты песок вельми любят дети и дорослые. Тут можно гулять просто, ведаете, бо он не высыхает. И он настолько приемный, что у него просто немагчыма не опустить руки. И коли вы николи не дотыкались этого кинетичного пяску, попробуйте, ну купите себе пакуночек. Коли у вас есть дети, раю купить одразу несколько пакуночков, потому что это будет ваш хит. И, да, дам только, что он был узнагороджены несколькими знаками одобрения от ведомых брендов, бо он, ну, является одной из самых таких цацак, таких важных, ведаете, якія добра уплывают на дробную моторику, на психичный стан детей. Так что вось вам и гульня, и корыстная штука, два у одним. Кинетичный песок, коли ласка, можете святковать гэты день сёння и при нагоде ще слухать радио рация. И вядома, робить гэта только с тыми, с кем вы любите быть.

0: радиостанция, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Архивы Белорусского радиорация представляют.
2: Радиорация запрошая на репортаж.
3: У меня нет программы изменения Беларуси, но она есть у мужчин, которые не были допущены к предвыборной гонке. Мне не нужна власть. Я хочу детей, я хочу мужа и дальше хочу жарить свои котлеты.
4: Мы уже раньше говорили неоднократно, что если Лукашенко будет участвовать, а Ермошина будет считать, то на такие выборы мы звать не будем на участке людей никогда.
5: А, вот так вот,
4: ну,
5: да?
4: Конечно, а как там можно выиграть вообще? Это же, ну, мы за честные выборы.
5: Все правильно.
6: Беларусы массово вышли на улицы, как потребовать перемен. Объединенные штабы Тихановской, Бабарыки и Цыпкалы смогли усилить надею на измены.
7: Он умнее всех в нашей стране. Всех умнее. Такое не может быть.
6: Выслухайте репортаж
8: Миколы Бенько
6: и Юлии Сивец «Надея на перемены».
9: Добрый день. Скажите, Криласка, а что вас подвигло на то, как прийти на пикет Тихановской?
10: Нравится он мне. Я поддерживаю его взгляды. Вот. И поэтому пришла поддержать человека, который встал за всю Беларусь. Я не думаю, что он хочет стать президентом. И я не думаю, что его жена хочет стать президентом. Просто он, как говорится, поднял народ с диванов, чтобы мы перестали терпеть эту узурпаторскую власть 26 лет. Я его поддерживаю. Мне все равно, кто будет. Лишь бы, сами знаете.
7: Главное, не Лукашенко. Пусть кто угодно будет.
9: Глядите, вот в 94-м году вот были подобные настрои. Люди говорили, вот все, кто угодно, только не Кебич. А вы не боитесь, что вот будет нечто такое? Так?
7: Что будет? Ничего не будет.
10: Знаете, хотя бы вы будет знаете, какая-то что... надежда, что изменится. Да. В лучшую, худшую никто не знает.
7: Не знаю,
10: но
7: да.
10: Будет надежда. А так мы в болоте. У нас одно и то же каждый год. И у нас нету никакой надежды. Ни нашим детям, ни
7: надежды
10: нам самим.
7: Ноль. Внук, ну, у меня четверо внуков. Что их ждет?
10: Должна быть сменяемость власти. Может быть, если бы он года через 4 ушел, может, белорусы его вспомнили хорошим бы словом.
7: Совершенно
10: даже пускай
7: верно.
10: Бы лет 8 просидел бы.
7: Два срока, да.
10: Да. Но 26 лет, это, вы знаете, наверное, нет в истории, даже цари столько не сидят.

0: недели.
1: Действительно, это же предел всему на свете. Разве можно такое допустить?
2: А вы верите, что мне что белорусам удастся поменять в этом воде?
3: Верим, можем.
1: Только верим.
4: Лукашенко на всех каналах говорит: выборы честные, выборы демократичные. А где же нечестные? Кандидата в тюрьму посадили. Это не один год так делается. Это делается все время. Власть показывает, что она боится народа. А прикорытники сидят, тоже ничего не могут сказать. Головы опустят по телевизору, и никто ему возразить не может. Куда бы он ни пришел, никто не имеет права ему задать вопрос и спросить. То есть белорусский народ поставили в стойло и сказали: закройте рты. Понимаете как? Вот так себя ведет власть.
3: Если мы поэтому сюда верить, пришли, что все. Верим. Если бы не верили, лежали бы на диване и смотрели БТ. Верим.
1: БТ, особенно БТ. И вся эта телевизионная верхушка их, о, Господи, милые мои, они что, всех людей дураками считают? Я вот просто урожаю. Я сейчас включаю телевизор, в первую очередь на экране, извините меня, президент наш любимый. Сразу раз на кнопку, чтобы его не видеть. Он уже настолько надоел людям, что люди терпеть не могут. Это БТ. У нас очень много достойных людей, которые могут его заменить. Посмотрите на его свиту, ходят. Очередью одним за ним. Все молчат. Почему они все молчат?
3: Захаренко, где они, толковые мужчины? С честью
1: и почему они молчат? Подсобники эти. У корыта, которые пристроились к нему.
3: Какой это умный был мужик, смешно. Гончар. Надо да. было уничтожить.
5: Белорусы ведь мирные люди, я хочу сказать. Власти Лукашенко просто повезло с народом. Просто повезло, потому что любой другой народ уже давно бы восстал. Белорусы этого не делают. Они пытаются уговаривать. Они ждут. Они думают, ладно, может быть, надо подождать, мы сами поможем. Они сами разбираются. Как это было сейчас недавно с коронавирусом, когда белорусы посмотрели на то, что им говорят с экранов, то про хоккей, то про баню, то еще про что-то. И вместо того, чтобы возмутиться, они такие, ладно, создадим телеграм-чаты и будем сами собирать деньги и помогать врачам. Сами купим маски, сами найдем, где, как, кому помочь, сами расклеим объявления по подъездам, что готовы помочь пенсионерам. И в итоге, когда сегодня власть говорит, мы вытащили страну из коронавируса, то на самом деле я хочу сказать, что вы, власть, к этому не имеете отношения. Вы сделали все, чтобы мы из нее вышли не месяц назад, а до сих пор еще колупались в этой болезни.
6: То, что творится у нас в стране, это уже ни в какие рамки, ни в какие ворота не лезет. Страна когда-то без долгов вообще была. Вот. А сейчас, по последним прикидкам, даже младенец, который сегодня родился, он уже 5000 кому-то там, где-то за пределами Белоруссии, должен.
4: Это никуда не годится. Пора уже дать людям свободу. Люди не могут свободно вздохнуть. Мы живем в каком-то концлагере. Людей хватает. Идут на мирные пикеты, а их хватает в автозаке. Ломают руки. Мы же видим по интернету,
7: бабу
4: что они творят.
7: С корзинкой.
4: Мало того, стоит ОМОНовец, стоят женщины, а он вытащил пистолет, и он стоит, играет с этим пистолетом, а женщины смотрят на него. Это же стоят твои матери. Ты что делаешь? Вы давали присягу народу.
6: Сменилось мировоззрение людей. То, что сейчас смартфоны даже у многих есть, и это уже дает обалденную возможность каждому человеку узнавать ту информацию, именно полезную информацию. Вот. А не то, что нам пытаются в госсми через телевизор заливать. Это все чепуха чисто для того, чтобы мы спокойно никуда не рыпали, сидели здесь, как говорится, на мягкой точке ровно. Вот. И працавали. Будете много-богато працавать, будет много грошей. Это все бабушкины сказки.
8: А сейчас с течением времени, вот за 26 лет, мы пришли к тому, что у людей просто у каждого в голове нарыв. И вот он должен лопнуть. Но самое главное, что мне обидно, что в этой вот системе умным людям нету места. Понимаете? Если человек умный, его обязательно выживут нафиг. Обязательно. Если человек тупее, наглее, у него больше шансов занять место какое-то руководящее. А он не разбирается ни в чем. И вот к этому мы пришли сейчас. И колхозы, и фабрики, посмотрите, ни хрена нет.
2: Шансы есть, нечто заменить? Нет?
8: Конечно, всегда у всех есть шансы, только надо вот так вот, все вместе, гуртом, и тогда будет все добро.
5: Хотя надо сказать, что коронавирус в Беларуси приобрел, вы знаете, у нас какой-то особый штамм. Вот такого коронавируса, как у нас, нету ни в одной стране мира. Оказывается, он абсолютно уже безопасен для людей, для детей, чтобы ходить в школу, для врачей, чтобы работать, для пенсионеров. Но он у нас такой, знаете, оказался жестокий, он нацелился на участки для голосования. Особый вид коронавируса, понимаете? Такого нет. Он вот никому не опасен, но крайне вреден для наблюдателей. Конечно, то, как проходят выборы сегодня, я бы сказал так, знаете, даже для Беларуси, а мы, белорусы, все-таки не избалованные демократией, да, мы уже... Мы такими вещами, которые у мира вызывают шок, мы такие, а, это мы видели уже, это нас уже не интересует, да, это мы с этим живем, все нормально. Но даже для нас эти выборы абсолютно уникальны. Никогда еще не было, чтобы кандидатов в президенты сажали в тюрьму в ходе выборов. Никогда еще не было, чтобы человеку не дали донести возможность про Сергея Тихановского до регистрации просто заявления, да. Никогда еще не было сотни задержаний, задержаний в этих в очередях за сувенирами и так далее. Никогда. Так почему же так боится власть? Чего на самом деле она боится? Людей, которые просто стоят в сувенирную лавку? Это угроза стране. Вы знаете, я хочу сказать, что если нашей безопасности угрожают люди, которые хотят купить сувенир или брелок, у нас серьезные проблемы.
0: Добрый вечер, но сегодня у нас здесь митинг, пикет, посвященный агитации за нашего замечательного кандидата, единственного кандидата в Беларуси, Светлану Тихановскую.
9: Это замечательно. В 2010 году получилось так, как получилось. В этом году должно быть иначе. Мы все за перемены.
10: Скажите, а вот 9 числа, например, разочарование. Что будете
9: рад? Не будет разочарования. Это все равно, в любом случае, это начало конца. Колоссальное количество людей. Ну как же? Разве мы можем говорить, что это карусель? Мы у людей спрашиваем, люди вас на автобусах привезли? Они говорят, нет, смеются. Посмотрите, сколько народу.
11: Хотела, чтобы Сергей Тихановский был сейчас не просто рядом со мной, чтобы он был вместо меня. Но так получилось, что Сергей Тихановский, мой любимый муж, сейчас находится в СИЗО за свою гражданскую позицию. Да, так бывает в нашей стране. Конституция не работает. Если у тебя позиция гражданская отличается от той, которая угодна властям, у тебя будут штрафы, и ты будешь сидеть в тюрьме.
2: Вы верите в то, что нечто можно изменить вот в нашей краине?
12: Ну, если захотеть, да. То да. Но захотеть должны все. Вот мы видим, что хотят.
13: Скажите, а сколько вам год?
12: 28.
13: Так как вы нават не памятаете життя? Вот.
12: Ну да, мне было 2 года. Конечно, я не помню ничего.
2: Хотелось бы попробовать?
12: Да, хотелось. Это очень интересно. Ну, как это может быть по-другому?

0: считался смелым человеком за то, что он открыто говорил о том, что не угодно властям, его начали преследовать. Его стали сажать в ИВС. Людей, которые приходили к нему на интервью, просто людей, которые говорили правду, стали наказывать штрафами и тоже привлекать к административной ответственности.
1: И Валерия Цыпкало поддержал кандидата в президенты Светлану Тихановскую. И вместе мы идем к победе!
2: А тебе, Максим, такий варіант, що Андрій Дмитрів, скажімо так, кандидатуру ефектно здиме у підтримку Світлани Тихановської, яка видовищно з'являється фаворитом на даний момент?
3: Я розумію, що людям хочеться, щоб все було як в серіалі, де всі добрі об'єднались і побіділи злого, да? Але давайте будемо ширими. Всі ті, хто лічив від початку кампанії, що це серіал, вже повинні були давно убачити, що це не серіал. Это политика в Украине, где 26 год панує авторитарный, жесткий авторитарный режим. И тут нелько по законах сериала идти, да? Тому, разумеете, сегодня задача простая. Как бы, як мага больше, колькость белорусов пришла и проголосовала за своего кандидата, а не за Лукашенко. Как бы Лукашенко не собрал не только 50%, а как бы он набрал меньше, чем суммарно наберут иншие кандидаты.
0: Я была несколько раз в шаге от того, чтобы сдаться. Но я не смогла предать вас. Я не смогла предать вашу веру в перемены. Потому что Сергей открыл людям глаза. И дальше люди просто сплотились. Сергей, он всковырнул вот это дно, да? Но дальше люди, вы все сделали сами. Вашего лидера посадили, но вы не сдались. Вы видели все эти очереди во время сбора подписей. Это сделали все вы. Это сделала инициативная группа. Несчастных 100 человек. Это очень-очень мало на всю Беларусь. Но вы приходили, вы стояли, вы волонтерили, вы оставляли свои подписи, чтобы Светлана Тихановская смогла пройти дальше. Муж сейчас сидит. Я вынуждена была после этих угроз увести своих детей подальше, потому что я знаю, что власти не остановятся ни перед чем. Вы знаете, я своему сыну старшему, у меня дочка еще маленькая, старшему сыну ничего не рассказывала, потому что у нас папа уехал в командировку, мы папе рисуем картинки, тоже в командировку, пишем письма в командировку, он скоро к нам вернется. Но когда ребенок, они же сейчас все в интернете, посмотрел на ютубе мое выступление. Почему не рассказать детям? Ну, знаете, мне тоже их жалко, чтобы не травмировать пока. Но он сейчас все понял. И вы знаете, он мне вчера прислал сообщение, которое просто в очередной раз перевернуло мой мир и убедило меня в том, что мы должны идти до победы. Я сейчас вам его зачитаю. Ребенок мне мой пишет. «Мама, с тобой все в порядке? Мне жалко тебя, и мне страшно за тебя». Вот устами ребенка глаголит истина. Нашим детям страшно. За каждым сильным мужчиной стоит такая же сильная женщина. Когда штаб Виктора Бабарика и штаб Валерия Цыпкало предложили свою поддержку, предложили поддержку кандидату президенту Республики Беларусь Светлане Тихановской, Светлана Тихановская сразу же согласилась. 15 минут хватило трем женщинам. чтобы сделать то, чего не смогла сделать власть. Объединиться. Мы объединили 3 потока людей в один мощный поток, который... В этот момент мы стали единым народом. Мы стали единым потоком людей, который готов к переменам, который готов жить в стране, которую мы заслуживаем. Моя программа как кандидата в президенты радикально отличается от всех предыдущих программ всех кандидатов в президенты. Там очень мало пунктов. И самый главный пункт, самый первый, это когда Светлана Тихановская станет президентом Республики Беларусь, освободим политзаключенных, и наши мужчины наконец-то будут с нами. Но самый главный пункт этой программы – новые, честные, абсолютно прозрачные, кристальные, справедливые выборы. Новые, честные, абсолютно прозрачные, кристальные, справедливые выборы.
4: Вы слухали репортаж
5: Миколы Бянько
4: и Юлии Сівец на белорусском радио «Рація. Надеи на перемены». У репортаже гучали записи с пикетов Сергея Тихановского, митинга у Гомеле Андрея Дмитриева и объединенных штабов Тихановской, Бабарики и Цыпкалы.
6: Репортаж на радио «Рація».
7: Программа з архіва беларускага радыёрацыі.
8: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: о выступлении коллектива белорусской национальной меньшинства в Польше. Концерты финансированы Подласким воеводством и субсидиями министра внутренних справ и администрации. Медиональный патронат Польское радио Белосток, Радио Рация, Телебачение Подлашья, Кабельное телебачение Хайнаука. Запрошаем.
1: Это была реклама.
2: Стояние, 10 метров, 10 метров.

0: Информация.
1: Беларусь съезжает, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарением президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 в Польше.
3: Один из самых яскравых и годных политиков в Беларуси. Ведомые люди сгадывают про Александра Миленкевича. У Латвии выявили первый туннель из Беларуси под Нежой. Белорусский шельтер у Варшаве ладить талаку.
2: У студии новиновали Воевская.
3: 11 жнивня, 7 раницы, помер политик и громадский деяч Александр Миленкевич. Он был политиком, який умел слухать. Так узгадывая Александра Миленкевича, а інший политик Павел Северинец.
4: Александр Миленкевич – это один из тех великих людей, которые долгий час вели рею белорусской справе. Миленкевич был одним из столпов белорусского руха в початку 2000-х. И то, что он был в свой час керовником штабу Семена Домаша, и то, что сам вылучался у президента в 2006 году, был только показник его авторитета среди белорусов. Его был вельми цікавый, такий отповедный белорусскому менталитету. Менталитету, характер и подход у политики таким мягкий, але одночасово принциповый.
3: Павел Северинец узгадывая так само сустречу с Александром Миленкевичем, коли той приехал до его на химию.
4: Особистая сустреча у нас, ну, та, якую я запомнил, может быть, больше за все, была у Малым Ситна, и он приехал туды наведать меня, я был на химии, вали у лес, и вот он приехал. Ну, и там собралась там бригада, те, кто не сполохался, пришли на, как бы, раскрыжовку на эстакаду, где пилуют бервень, и вот там две с половой годины, ура! Азіла, як ён размаўляў з простымі беларусамі, вяскоўцамі, якія працавалі на гэтай эстакадзе. Ён сказаў літаральна некалькі слоў, і ўсё. І далей ён слухаў.
3: Павел называе Александра Миленкевича адным з узораў беларускага палітыка. У понеделок латвийские помежники выявили 15 человек, которые незаконно пересекли державную межу. Как оказалось, из Беларуси они трапили пауз туннель, выкопанный под межой неподалеку от закрытого помежного пункта Силене, поведомила помежная служба Латвии. Выход с туннеля был за 10 метров от плоту. Это первый выпадок у Латвии, когда мигранты скористались подкопом. Их усих примусили вернуться в Беларусь. За 11 жнивня у Латвии проводится операция «Переворотень» для борьбы с миграцией. С 31 липня до 4 жнивня не працавал апошний пункт переходу межи Патернеки, а улады у Латвии обмерковывали тени закрытия его кончаткова, как переразмерковать ресурсы на ахову межи с нелегальной миграцией. У вынику Патернеки открыли, отзначивши, что при обвастрении ситуации на меже могут закрыть его снова. Как выникает со статистики, аккурат на Латвию теперь припадает наибольшая колькость пробов нелегального переходу межи. Например, 10 жнивня у Литвы было 9 таких спробов, а у Латвии 87, поведомил сайт литовских помежников. Белорусский шельтер у Варшаве ладить талаку. Подчас я ее усеохвочая могут забрать себе уподобанные речи, а так само допомогче жихарам дому навести парадок у гаражи. Менавіта там и заховываются вопратка и обуток как для детей, так и для дорослых. Про то, как отбываются такие сустречи, расповела директорка установы, сузасновальница фонду «Притуляй мяне» Ганна Федорунак.
5: У нас было шмат людей приходили, было вельми шмат у нас дитячих цацок розных, на розных взрост. Дитячие вопратки, мужчинской, жаночей, и навод у вельми шмат у нас есть много новых речей, особливо дитячих и жаночих куртки, там запрашивают завсюды приходите, это все еще осталось. Вот есть новые речи, и речи все в добром стане. Тому мы запрашиваем, кто еще не ведает, что у шелтера, у нашем шелтере завсюды есть такая раздача дарма речи, их у нас шмат, и мы будем это протягивать.
3: Подчас таких встреч все гости могут почаставаться разными присмаками и погутарить у неформальной обстановки. Больше новин на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск «Прас годину».
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз
6: на дворі.
2: Ну, так само, такі ось мікс у нас на вулиці. Ёсь на небі і хмари, ёсь на небі і прояснення. Хто називається перемінна облачність. Такими будуть наперед у нас вечір, ді так само ніч. Температура повітря зараз плюс 18 у Лідзі, 18 у Гародні, 19 у Белостоку, ді Волковиську, 19 у Гайновці, 21 у Берсті, у Кубрині, 23 у Пінську. Вітер заходні, порив до 15-18 метрів за секунду, уночі плюс 9-11 на термометрах, де незначно повышений атмосферний тиск, який увесь час повышається. Завтра плюс 22, перемінна облачність, де так само поривистий вітер, плюс 22 у четвер, 25 у п'ятницю, 28 у суботу, 33 у неділю. Таким чином виглядаємо прогноз до кінця агрока тижня. У студії Білоруського радіо «Рація» з вами був Улад Гринівський. Кляска, запрошую далі слухати Білоруське радіо «Рація» і до нової зустрічі.
6: Радіо «Рація» – перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
1: Євразум. Виніки дня без цензури.
7: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
8: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 11 жніўня.
7: Памёр палітык і грамадскі дзеяч Александр Мілянкевіч.
9: Пакуты мы панеслі дастатковыя, каб горда падняць галаву і сказаць, што мы не горшыя за іншых. Ёсць адказнасць перад тымі, хто быў, і ёсць адказнасць перад тымі, хто будзе.
8: Каб мы не зніклі як нацыя, Лукашэнка загадаў павышаць нараджальнасць у Беларусі.
10: Безусловна, людзі сейчас все образованыя, і это все рассчитваюць не толькі свайго будучыню, і думаюць о будучым сваіх дзяцей.
7: Ад скульптуры беларускай жанчыне да экспертнай роўнасці.
11: Жанчына на гэтай скульптуры не мае нічога агульнага з сучаснымі беларускамі.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: альтернативу Александру Лукашенку. И Владимир Гончарик, и Семен Домаш, герои 2001 года, выборы 2001 года, все-таки шмат чем были людьми советскими, и в советские часы певные роли отыгрывали. Ну, а вот Александр был первой такой несоветской альтернативой. И эта несоветская взмоснялась тем, что изножен вот на высшем взровне, на взровне президентских выборов, хиба не впершиню, именно он сформулировал европейскую альтернативу Беларуси, европейский выбор. Так, мы памятаем, что еще в 90-х годах на митингах гучала Беларусь и Европу, Лукашенко, отповедно, не к меньшим на керунку, але вот как бы на высшем взровне президентских выборов фактично первым Миленкевич сформулировал, что вот место Беларуси в Европу. Так само вы пригадали 2006 год, так, сапраўды плошча, якая стояла амаль тыдзень в центре Минску, и это рашучы, але мирный протест. В этом смысле вот эти размовы после 2020 года, вот, вставали у это самое, боты сдымаючи, там, лапти сдымаючи, устаючи на лавочке. Это долгая традиция, глубокая традиция, принамсі, ее корони у Тимлику в 2006 году. Так некоторые лечат, что это кепско, треба было, так сказать. Стрельбу хлопчики бяры, завилы. Ну, а вот для Миленкевича вилы были непримальные. Я изнову же кажу, комусь это не подобается, не подобалося, до речи, и тады так само. Вот. Но это его выбор. И я думаю, что выбор многих-многих белорусов. Моральный выбор, политичный выбор. Ну и нарешті так само вот как бы в особлении, я бы сказал, вот этого его, его выбору, ту альтернативу, якую он вособлял, это программа Калиновского. Может, зараз она выглядит и не такой амбитной, но, але тем не меньше, после 2006 года так само были репрессии, они, зрозумело, ни в якое поравнание не идут с тем, что было после 2020 года, но тем не меньше, тогда они казались чем-то абсолютно жахливым, беспрецедентным. Вот. И программа Калиновского была певным отказом, отказом, який тогда и знайшов Захад, ну, принамсі, Польша, и Миленкевич. Миленкевич отыграл велизарную роль у тем, что вот этот отказ был тогда таким. И принамсі, вот с этими моментами, я думаю, что он ввозе у белорусскую историю, и вот эта его спадщина, я думаю, что она еще будет отгукаться в наступные годы.
1: Но господар Миленкевич, все ж таки, сапраўды, он был все жыццё, нават калі займаўся политикой, выкладчиком, навуковцем, и он вот гэты подыход и выкладчыцкі пронес с собой праз усю свою дзейнасць и, в принципе, вельмі важную значность надавал менавіта пытанню адукацыі и казал про тое, что зараз мы знаходимся у бою, вось у нейким бою за розумы нового поколения, адукация в гэтым сэнсе вельмі важная штука. Як вы лічыце, ці атрымалася у Миленкевича донести гэту думку?
0: Ну, это складано сказать. В этом смысле сказать, что за 20 годов, скажем, вот после 2006 года, что белорусская адукация так уже расквітнела, что вот эти идеи, как бы они реализовались, ну, я бы так не сказал. Вот. Але его помкнение, его идеи, его подходы, как я уже сказал, ну, яны как бы маюць и будут иметь рэха. Магчыма, они будут реализованы поздней. Ну, а зараз маем, кажуть украинцы, маем, что маем.
1: Хеджигер з этой нагоды задае пытанне, як смерць Миленкевича паўплывае на стан апазіцыі дэмакратычных сілаў, можа аслабіць Ціхановскую, таму што спадар Миленкевич быў паслядоўным прыхільнікам Святланы і быў супраць перавыбараў новага лідэра. Ну так, ён, дарэчы, быў, ну і такім дарадцам Святланы Ціхановскай у пэўных пытаннях евроінтэграцыі.
0: Ну, ведаце, я сказаў бы, што апошнія гады пасля 2006 году. 2006 год это быў пік яго палітычнай кар'еры, яго палітычнага шляху. Пасля гэтага ён уже не удзельнічаў ні выбарах 10 году, ні выбарах 15, ні выбарах 20. Ён як бы так адышоў ад палітыкі, ўжо і месца ў сваім руху за свабоду он таксама перадаў іншым людзям. Вось, і таму каких-то таких ключевых роляў палітычных ён уже не адыгрываў давно, і як бы і не прэтэндаваў на іх, і не ізображаў, што ён іх адыгрывае. І таму я думаю, што нейкіх істотных зменаў у палітычным ландшафце Беларусі менавіта з прычыны яго сыходу не будзе.
2: Рэдакцыя Еўрарадыё выказвае спачуванні сябрам, родным і ўсім беларусам, якія памятаюць Александра Мілінкевіча.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Каб мы не зніклі як нацыя, Лукашэнка загадаў павышаць нараджальнасць у Беларусі.
4: Безусловна, людзі сейчас все образованыя, і это все рассчитваюць не толькі свайго будучыню, і думаюць о будучым сваіх дзяцей.
3: Ад скульптуры беларускай жанчыне да экспертнай роўнасці.
5: Жанчына на гэтай скульптуры не мае нічога агульнага з сучаснымі беларускамі.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Евразум.
1: Каб мы не зніклі як нацыя. Менавіта так гучна і патрыятычна Александр Лукашэнка абгрунтаваў тэрміновы пошук формулы нараджальнасці на нарадзе з урадам і губернатарамі. Ён патрабуе, каб у кожнай беларускай сям'і было як мінімум двое, а лепш трое і болей дзяцей.
2: Вось толькі на фоне рэальных умоў у краіне гэта выглядае як крайні цынізм. Пакуль на словах улада нібыта клапоціцца пра будучыню нацыі, на практыцы яна робіць усё, каб маладыя, актыўныя і працаздольныя беларусы масава збягалі з Беларусі.
1: Да і як увогуле планаваць будучыню ў краіне, дзе нараджаць дзяцей становіцца проста страшна, і дзе за 6 гадоў зафіксавана больш за 100 тысяч фактаў палітычна матываванага пераследу.
2: Больш за тое, палітычны крымінальны канвеер ўжо асудзіў 2089 жанчын, а сярод тых, каго прама цяпер утрымліваюць у калоніях і турмах, ёсць шматдзетныя маці.
1: Ці здольныя хоць нейкія фінансавыя абяцанні ад урада пераканаць людзей нараджаць у атмасферы татальнага страху? Ці працуюць матэрыяльныя стымулы ў доўгатэрміновай перспектыве, якім цяжарам павелічэння дзяржпадтрымкі можа легчы на бюджэт?
2: Пра гэта не толькі ў эфіры Еўрарадыё мы паразмаўлялі з эканамісткай Анастасіяй Лузгіной.
1: Слухаем.
2: 11 жніўня Александр Лукашэнка правёў нараду з кіраўніцтвам Савета міністраў і губернатарамі. Ён заявіў, каб мы не зніклі як нацыя, трэба, каб у сем'ях было двое дзяцей, а лепш трое і больш. Шыкоўны план, канешне. Паводле яго, дзяржава павінна знайсці дзейсную формулу, якая ажывіць дэмаграфічныя працэсы і зробіць адказнае бацькоўства модным трендам. Ну, вось такі ў нас глабальныя планы, але перад гэтым, каб гэта ўсё здзейсніць, так, і рэалізаваць, Лукашэнка прапануе адказаць на пытанні. Вось я думаю, што мы паспрабуем зараз гэтым заняцца. Першае пытанне. Ці ёсць гарантыя, што пашырэнне фінансавых стымулаў сапраўды надасць імпульс нараджальнасці?
3: Ну, дело в том, што здесь надо понимать, што Европа тоже сталкивается, естественно, с низкой рождаемостью. Если посмотреть на показатели, ну, любой страны Европы, она не дотягивает вот до этих заветных на одну женщину, когда приходится два и более ребенка. И здесь, конечно, можно говорить про разные факторы, почему так происходит, но основным из факторов является то, что ребенок — это дорогой проект. И если раньше рожали детей, да, вот там, я не знаю, там 100-200 лет назад особенно, для того и воспринимали их, например, как там возможность там помощи по хозяйству, потом поддержки родителей, то сейчас ребенок воспринимается как, ну, как бы, как я уже сказала, такой проект, которого хотят вкладывать, чтобы он состоялся как личность, и, соответственно, это надо много денег, сил, ну, и стабильности, и прогнозируемости. Плюс к этому сегодняшние родители это тоже хотят реализоваться, то есть не только там мужчина, естественно, но и женщина, и если нету для этого всего условий, то показатели не будут такими хорошими, как хотелось бы. А в Беларуси на это еще накладываются дополнительные факторы. Факторы, опять-таки, прогнозируемости будущего, факторы стабильности или нестабильности экономики. Ну и, соответственно, и, конечно же, мы не можем забывать про политический фактор в стране, который, опять-таки, сужает горизонт прогнозирования для молодых людей. Ну и, соответственно, если вот посмотреть на там данные там за 25-й год, Беларусь является одним из лидеров внизу списка по рождаемости, чуть более одного ребенка на одну женщину. Безусловно, это очень низкие показатели.
2: Калі будзе такая магутная дзяржаўная падтрымка, ці можа быць некі эфект у доўгатэрміновай перспектыве, вось, напрыклад, на 5 гадоў?
3: Ну, дело в том, что нельзя сказать, что в Беларуси сейчас нету какой-то именно поддержки вот социальной, да, там пособия, там материнский капитал, выплаты, какие-то там льготы для молодых семей. А все это существует и сейчас. Ну, если что-то добавить, ну, вряд ли это принесет какие-то, если там, да, ввести еще какую-то там дополнительную поддержку финансовую, ну, вряд ли это серьезно изменит, на мой взгляд, ситуацию. Почему? Потому что здесь нужно все это рассматривать в комплексе. Я говорила, что уже финансовая поддержка, она сейчас существует. Но помимо финансовой поддержки, ну, тут я ряд уже факторов назвала. И плюс еще к тому, что уже было озвучено, еще хотелось бы сказать про инфраструктуру, про те же детские сады, про те же ясли, да, то есть в Беларуси это все строится в основном на государственном как бы, обеспечении, то есть государственные ясли, государственные детсады, не всегда их хватает, не всегда можно нормально на них записаться, там, доесться до тех же каких-то детского сада для мамы, может быть, это там тоже необходимо пользоваться общественным транспортом, который тоже не везде хорошо ходит. И все это тоже накладывает вот эти вот проблемы для молодых родителей, которые хотят также реализоваться в современной жизни, оба хотят реализоваться. И здесь уже возникает вопрос вот именно о рождаемости там, хотя бы одного ребенка, не говорю уже про двух и более детей.
2: Угу. Зрозуміло. Ну, ось коли усе ж таки, знову ж, да, усе ж таки я не вирішить, да, так, по-перше, не ведаю, ніяк привабить до себе ось людей, да, підвисить лояльність до існуючої влади, ось, і усе ж таки підвисить ось гэте там доплати, так, за там другого, третього, я ще там більше гэта станеться. Гэта може моцно відбитися на бюджеті країни, чи ні?
3: Ну, тут же, поки ми не знаємо, что предлагается, да, то есть тоже в зависимости от тех там пособий или дополнительных, или там, не знаю, дополнительных каких-то доплат, которые будут предлагаться, то может быть и там совсем небольшими суммами, но если там будет заложена какая-то программа, я не знаю, там комплексная, дополнительная по поддержке семьи, ну, естественно, это может уже сказаться на бюджете, вот, ну, тут надо смотреть опять-таки более конкретно, о чем мы сейчас говорим, да, пока мы не знаем, что предлагают.
1: Репрессии и тяжкая экономичная ситуация не повинны быть нагодой не нарожать детей, уповнены некоторые белорусы. Бо коли не мы, у нашу Украину приедут люди из инших краин, и сами белорусы зникнут как нация.
2: Проблема не у грошах, пишет наш слухач Гэри Дэвидсон. Проблема у либерализме, який проникает и у Беларусь, а так само проблема у конформизме. Люди глядят кино, поп-культуру, там, где показывают бесклопотное, богатое життё, и все хочут того. Ранее компьютеров и автомобилей не было, нарожали по 10 детей и жили годно, коли не пьянствовали. Ці сапраўды гэта так?
1: Вельмі дзіўна, але послухаем, что лічыць экономистка Анастасия Лузгина.
3: Ну, я так как бы тут не совсем согласна, потому что если бы, да, с одной стороны, ну, фильмы и раньше были про беззаботную жизнь, да, вот, но при этом рождаемость в Беларуси, кстати, если мы даже посмотрим лет 10 назад, она была значительно выше, тоже не меньше, чем один, меньше, чем два ребенка на одну женщину, но это был показатель полтора там и даже больше. Вот, поэтому наверняка это не главный фактор. Я думаю, что здесь все-таки основной причиной является то, что сейчас действительно стоимость, да, для полноценного, как бы, для полноценной семьи с детьми, стоимость жизни, она, безусловно, достаточно высокая, то есть она больше надо денег тратить намного на семью с детьми. И, безусловно, люди сейчас все образованные, и это все просчитывают, просчитывают не только свое будущее, но и стараются и думают о будущем своих детей, чтобы дать им не только, как я уже сказала, там их обуть, одеть и накормить, но и дать, допустим, им какое-то хорошее образование и уверенность и как бы развитие в будущей своей жизни. Ну и вот в Беларуси вот возникает ряд вопросов, как я уже сказала, и материального, и инфраструктурного характера, и психологического характера в плане, ну, там, опять-таки, уверенности, что будет завтра. То есть вот эти все факторы, они накладывают, скорее всего, вот на принятие решений о рождении там первого или последующего детей в семье.
1: Это была экономистка Анастасия Лузгина, с якой мы обмерковали глобальные планы Александра Лукашенко повялічваць нараджальнасць у Беларусі.
2: Далее в программе «Евразум».
1: От скульптуры белорусской женщины до экспертной ровности.
0: Женщина на этой скульптуре не имеет ничего агульного с сучасными белорусками.
2: Сустрянемся после новина у шоу-бизу.

Уже неузабаве почуем новый выпуск новин, а про что у им доведаемся. Латвийские помежники знайшли подземный туннель на мяжи с Беларусью. Незалежная республика Биндюга запрашает на наихорший фестиваль на Белосточине и цалком бесплатный. Про это да иншее уже неузабаве расповеде Валя Лаевская.

0: мне, этое каханье вечное.
1: Хей-хоу!
0: Этое каханье, просто катаванье.

0: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
2: У меня нет программы изменения Беларуси, но она есть у мужчин, которые не были допущены к предвыборной гонке. Мне не нужна власть. Я хочу детей, я хочу мужа и дальше хочу жарить свои котлеты.
3: Мы уже раньше говорили неоднократно, что если Лукашенко будет участвовать, а Ермошина будет считать, то на такие выборы мы звать не будем на участке людей никогда.
4: Да, вот так вот.
3: Ну, да? Конечно, а как там можно выиграть вообще? Это же, ну, мы за честные выборы.
4: Все правильно.
5: Беларусы массово вышли на улицы, каб патрабаваць перамен. Аб'яднаныя штабы Тихановскай, Бабарыкі і Цыпкалы змаглі ўсяліць надзею на змены.
6: Он умнее всех у нашей стране. Всех умнее. Такое не может быть.
5: Выслухайте репортаж
7: Миколы Бянько
5: и Юлии Сивец «Надея на перемены».
8: Добрый день. Скажите, Криласка, а что вас подвигло на то, как прийти на пикет Тихановский?
9: Нравится он мне. Я поддерживаю его взгляды. Вот. И поэтому пришла поддержать человека, который встал за всю Беларусь. Я не думаю, что он хочет стать президентом, и я не думаю, что его жена хочет стать президентом. Просто он, как говорится, поднял народ с диванов, чтобы мы перестали терпеть эту узурпаторскую власть 26 лет. Я его поддерживаю. Мне все равно, кто будет. Лишь бы, сами знаете.
6: Главное, не Лукашенко. Пусть кто угодно будет.
8: Глядите, вот в 94-м году вот были подобные настрои. Люди говорили, вот все, кто угодно, только не Кебич. А вы не боитесь, что вот будет нечто такое? Так?
6: Что будет? Ничего не будет.
9: Знаете, хотя бы вы будет знаете, какая-то надежда, что изменится. Да. В лучшую, худшую никто не знает.
6: Не знаю,
9: но да. Будет надежда. А так мы в болоте. У нас одно и то же каждый год. И у нас нету никакой надежды. Ни нашим детям, ни
6: надежды
9: нам самим.
6: Ноль. Внук, ну, у меня четверо внуков. Что их ждет?
9: Должна быть сменяемость власти. Может быть, если бы он года через 4 ушел, может, белорусы его вспомнили хорошим бы словом.
6: Совершенно
9: даже пускай
6: верно.
9: Бы лет 8 просидел бы.
6: Два срока, да.
9: Да. Но 26 лет, это, вы знаете, наверное, нет в истории, даже цари столько не сидели.
6: Действительно, это же предел всему на свете. Разве можно такое допустить?
8: А вы верите, что мне что белорусам удастся поменять в этом воде?
9: Верим, можем.
6: Только верим.
10: Лукашенко на всех каналах говорит, выборы честные, выборы демократичные. А где же нечестные? Кандидата в тюрьму посадили, это не один год так делается. Это делается все время. Власть показывает, что она боится народа. А прикорытники сидят, тоже ничего не могут сказать. Головы опустят по телевизору, и никто ему возразить не может. Куда бы он ни пришел, никто не имеет права ему задать вопрос и спросить. То есть белорусский народ поставили в стойло и сказали, закройте рты. Понимаете, как вот так себя ведет власть.
9: Мы поэтому сюда и пришли, что верим. Если бы не верили, лежали бы на диване и смотрели БТ. Верим.
6: БТ, особенно БТ. И вся эта телевизионная верхушка их, о, Господи, милые мои, они что, всех людей дураками считают? Я вот просто урожаю. Я сейчас включаю телевизор, в первую очередь на экране, извините меня, президент наш, любимый, сразу раз на кнопку, чтобы его не видеть. Он уже настолько надоел людям, что люди терпеть не могут, это БТ. У нас очень много достойных людей, которые могут его заменить. Посмотрите на его свиту, ходят. Очередь одним
9: все
6: за ним.
9: Наши,
6: все
9: гончарки,
6: молчат. Почему они все молчат?
9: Захаренко, где они, толковые мужчины? С честью и совестью.
6: Почему они молчат?
9: Они?
6: Подсобники эти. У корыта, которые пристроились
9: закопали.
6: К нему.
9: Какой
6: это
9: умный был мужик,
6: смешно.
9: Гончар. Надо да. было уничтожить.
11: Белорусы ведь мирные люди, я хочу сказать. Власти Лукашенко просто повезло с народом. Просто повезло, потому что любой другой народ уже давно бы восстал. Белорусы этого не делают. Они пытаются уговаривать. Они ждут. Они думают, ладно, может быть, надо подождать, мы сами поможем. Они сами разбираются. Как это было сейчас недавно с коронавирусом, когда белорусы посмотрели на то, что им говорят с экранов. То про хоккей, то про баню, то еще про что-то. И вместо того, чтобы возмутиться, они такие: ладно, создадим телеграм-чаты и будем сами собирать деньги и помогать врачам. Сами купим маски, сами найдем, где, как, кому помочь, сами расклеим объявления по подъездам, что готовы помочь пенсионерам. И в итоге, когда сегодня власть говорит, мы вытащили страну из коронавируса, то на самом деле я хочу сказать, что вы, власть, к этому не имеете отношения. Вы сделали все, чтобы мы из нее вышли не месяц назад, а до сих пор еще колупались в этой болезни.
4: То, что творится у нас в стране, это уже ни в какие рамки, ни в какие ворота не лезет. Страна когда-то без долгов вообще была. Вот. А сейчас, по последним прикидкам, даже младенец, который сегодня родился, он уже 5000 кому-то там, где-то за пределами Белоруссии, должен.
10: Это никуда не годится. Пора уже дать людям свободу. Люди не могут свободно вздохнуть. Мы живем в каком-то концлагере. Людей хватает. Идут на мирные пикеты, а их хватает в автозаке. Ломают руки. Мы же видим по интернету,
7: бабу
10: что они творят. Мало того, стоит ОМОНовец, стоят женщины, а он вытащил пистолет, и он стоит, играет с этим пистолетом, а женщины смотрят на него. Это же стоят твои матери. Ты что делаешь? Вы давали присягу народу.
4: Сменилось мировоззрение людей. То, что сейчас смартфоны даже у многих есть, и это уже дает обалденную возможность каждому человеку узнавать ту информацию, именно полезную информацию. Вот. А не то, что нам пытаются в госсми через телевизор заливать. Это все чепуха чисто для того, чтобы мы спокойно никуда не рыпали, сидели здесь, как говорится, на мягкой точке ровно. Вот. И працавали. Будете много-богато працавать, будет много грошей. Это все бабушкины сказки.
12: А сейчас с течением времени, вот за 26 лет, мы пришли к тому, что у людей просто у каждого в голове нарыв. И вот он вон должен лопнуть. Но самое главное, что мне обидно, что в этой вот системе умным людям нету места. Понимаете? Если человек умный, его обязательно выживут нафиг. Обязательно. Если человек тупее, наглее, у него больше шансов занять место какое-то руководящее. А он не разбирается ни в чем. И вот к этому мы пришли сейчас. И колхозы, и фабрики, посмотрите, ни хрена нет.
8: Шансы есть, нечто заменить? Нет.
12: Конечно, всегда у всех есть шансы, только надо вот так вот, все вместе, гуртом, и тогда будет все добро.
11: Хотя надо сказать, что коронавирус в Беларуси приобрел, вы знаете, у нас какой-то особый штамм. Вот такого коронавируса, как у нас, нету ни в одной стране мира. Оказывается, он абсолютно уже безопасен для людей, для детей, чтобы ходить в школу, для врачей, чтобы работать, для пенсионеров. Но он у нас такой, знаете, оказался жестокий, он нацелился на участки для голосования. Особый вид коронавируса, понимаете, такого нет. Он вот никому не опасен, но крайне вреден для наблюдателей. Конечно, то, как проходят выборы сегодня, я бы сказал так, знаете, даже для Беларуси, а мы, белорусы, все-таки не избалованные демократией, да, мы такими вещами, которые у мира вызывают шок, мы такие: а, это мы видели уже, это нас уже не интересует, да, это мы с этим живем, все нормально. Но даже для нас эти выборы абсолютно уникальны. Никогда еще не было, чтобы кандидатов в президенты сажали в тюрьму в ходе выборов. Никогда еще не было, чтобы человеку не дали донести возможность, я про Сергея Тихановского, до регистрации просто заявления, да. Никогда еще не было сотни задержаний в этих, в очередях за сувенирами и так далее. Никогда. Так почему же так боится власть? Чего на самом деле она боится? Людей, которые просто стоят в сувенирную лавку? Это угроза стране. Вы знаете, я хочу сказать, что если нашей безопасности угрожают люди, которые хотят купить сувенир или брелок, у нас серьезные проблемы.
13: Добрый вечер, но сегодня у нас здесь митинг, пикет, посвященный агитации за нашего замечательного кандидата, единственного кандидата в Беларуси, Светлану Тихановскую.
14: Светлана
7: Белорусы проснулись. Это замечательно. В 2010 году получилось так, как получилось. В этом году должно быть иначе. Мы все за перемены.
14: Скажите, а вот 9 числа, например, разочарование, что будете
7: рад? Не будет разочарования, это все равно, в любом случае, это начало конца. Колоссальное количество людей, ну как же, разве мы можем говорить, что это карусель? Мы у людей спрашиваем, люди вас на автобусах привезли, они говорят, нет, смеются. Посмотрите, сколько народу.
2: Я бы очень хотела, чтобы Сергей Тихановский был сейчас не просто рядом со мной, чтобы он был вместо меня. Но так получилось, что Сергей Тихановский, мой любимый муж, сейчас находится в СИЗО за свою гражданскую позицию. Да, так бывает в нашей стране. Конституция не работает. Если у тебя позиция гражданская отличается от той, которая угодна властям, у тебя будут штрафы, и ты будешь сидеть в тюрьме.
8: Вы верите в то, что нечто можно изменить вот в нашей краине?
15: Ну, если захотеть, да. То да. Но захотеть должны все. Вот мы видим, что хотят.
16: Скажите, а сколько вам год?
15: 28.
16: Как вы навык не памятаете життя?
15: Ну да, мне было 2 года. Конечно, я не помню ничего.
8: Хотелось бы попробовать?
15: Да, хотелось. Это очень интересно. Ну, как это может быть по-другому?

0: оказался смелым человеком за то, что он открыто говорил о том, что не угодно властям, его начали преследовать. Его стали сажать в ИБС. Людей, которые приходили к нему на интервью, просто людей, которые говорили правду, стали наказывать штрафами и тоже привлекать к административной ответственности.
1: И Валерия Цыпкало поддержал кандидата в президенты Светлану Тихановскую. И вместе мы идем к победе!
2: А тебе, Максим, такий варіант, що Андрій Дмитрів, скажімо так, кандидатуру ефектно здиме у підтримку Світлани Тихановської, яка видовищно з'являється фаворитом на даний момент?
3: Я розумію, що людям хочеться, щоб все було як в серіалі, де всі добрі об'єднались і побідили злого, да? Але давайте будемо ширими. Всі ті, хто лічив від початку кампанії, що це серіал, вже повинні були давно убачити, що це не серіал. Это политика в Украине, где 26 год панує авторитарный, жесткий авторитарный режим. И тут нелько по законам сериала идти, да? Тому, разумеете, сегодня задача простая. Как бы як мага больше колькость белорусов пришла и проголосовала за своего кандидата, а не за Лукашенко. Как бы Лукашенко не собрал не только 50%, а как бы он набрал меньше, суммарно наберут иншие кандидаты.
0: Я была несколько раз в шаге от того, чтобы сдаться. Но я не смогла предать вас. Я не смогла предать вашу веру в перемены. Потому что Сергей открыл людям глаза. И дальше люди просто сплотились. Сергей, он всковырнул вот это дно, да? Но дальше люди, вы все сделали сами. Вашего лидера посадили, но вы не сдались. Вы видели все эти очереди во время сбора подписей. Это сделали все вы. Это сделала инициативная группа. Несчастных 100 человек. Это очень-очень мало на всю Беларусь. Но вы приходили, вы стояли, вы волонтерили, вы оставляли свои подписи, чтобы Светлана Тихановская смогла пройти дальше. Мой муж сейчас сидит. Я вынуждена была после этих угроз увести своих детей подальше, потому что я знаю, что власти не остановятся ни перед чем. Вы знаете, я своему сыну старшему, у меня дочка еще маленькая, старшему сыну ничего не рассказывала, потому что у нас папа уехал в командировку, мы папе рисуем картинки тоже в командировку, пишем письма в командировку, он скоро к нам вернется. Но когда ребенок, они же сейчас все в интернете, посмотрел на ютубе мое выступление, почему не рассказать детям? Ну, знаете, мне тоже их жалко, чтобы не травмировать пока. Но он сейчас все понял. И вы знаете, он мне вчера прислал сообщение, которое просто в очередной раз перевернуло мой мир и убедило меня в том, что мы должны идти до победы. Я сейчас с вами его зачитаю. Ребенок мне мой пишет: «Мама, с тобой все в порядке? Мне жалко тебя, и мне страшно за тебя». Вот устами ребенка глаголит истина. Нашим детям страшно. За каждым сильным мужчиной стоит такая же сильная женщина. Когда штаб Виктора Бабарика и штаб Валерия Цыпкало предложили свою поддержку, предложили поддержку кандидату президенту Республики Беларусь Светлане Тихановской, Светлана Тихановская сразу же согласилась. 15 минут хватило трем женщинам, чтобы сделать то, чего не смогла сделать власть. Объединиться. Мы объединили три потока людей в один мощный поток, который... В этот момент мы стали единым народом. Мы стали единым потоком людей, который готов к переменам, который готов жить в стране, которую мы заслуживаем. Моя программа как кандидата в президенты радикально отличается от всех предыдущих программ всех кандидатов в президенты. Там очень мало пунктов. И самый главный пункт, самый первый, это когда Светлана Тихановская станет президентом Республики Беларусь, освободим политзаключенных, и наши мужчины наконец-то будут с нами. Но самый главный пункт этой программы – новые, честные, абсолютно прозрачные, кристальные, справедливые выборы. Новые, честные, абсолютно прозрачные, кристальные, справедливые выборы.
4: Вы слухали репортаж
5: Миколи Бянько
4: и Юлии Сівець на белорусском Радіо Рація «Надії на перемены». У репортажі гучали записи з пікетів Сергія Тихановського, мітингу у Гомелі Андрія Дмитрієва і об'єднаних штабов Тихановської, Бабарики і Цепкали.
6: Репортаж на Радіо Рація. Программа з архіва Белорусского Радіо Рація.

0: też typowa мужчинская профессия. У той час, коли я отправлялася у Варшавскую политехнику, говорить она, панавала мода на то, как подмянять мужчины у их занятках. Памятаете лозунг «Девчаты на тракторы»? Але, говорячи в серьез, я заусёды более любила математику и физику, чем литературу и историю, и выбору своего не шкадую. Магістр-інженер Лідія Ольбрыс-Верамеюк з'яўляецца старшым праектантам вядомай у краіне і за межой будаўнічай фірмы «Мостасталь». Працуе ў цэнтральным даследча-праектным аддзяленні. За ёю ўжо 17 гадоў прафесіянальнага вопыту і шмат розных адказных праектаў. Між іншым, падвесная дарога ў курортным горадзе Карпач, мост над цытаделей у Варшаве, будынкі розных прадпрыемстваў у Варшаве, Рэшалю, Чанстахове, Седльцах і іншыя аб'екты. Тетка Анисия откладает вось четвертый палец, на его припала дочка Марыся, теперь по мужу Залевская, а по профессии магистр фармации, разом с мужем, лекаром, працуе в Ольштине. У нашей семьи, говорить она, здаралася и так, что одночасово учились в высших школах аж три особы. От батьков великой допомоги не могли мы сподеваться. Дык не одной чи. По целых тыднях приходилася на обед и вечеру есть жареную цибульку. Теперь каждый куток ее утульной квартиры в новом будовництве свечит об высоком узровне их быту.
1: Сторонки тыдневіка Ніва гартаў чытаў Ян Мордань.
2: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 23-я година у Беларуси, 22-я у Польши.
3: Латвийские помежники нашли подземный туннель на меже с Беларусью. Незалежная республика Бендюга запрошает на наихорший фестиваль на Белостурчине и полностью бесплатный.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: На меже с Беларусью нужно 11 жнивня знойденный подземный туннель, поведомляет Державная помежная охова Латвии. Поведомляется об выявлении 15 мигрантов, которые пересекли державную межу, и они вернуты на белорусскую территорию. Подкресливается, что это первый выпадок выкористания туннеля для пересечения межи с Латвией. Ранее в этом месте не было выявлено никаких предметов порушення і не было зафіксавана ніводнага арышту асоб, якія перасякаюць дзяржаўную межу, адзначае памежная служба. Як паведамляе партал Дельфі, туннель размешчаны непадалёк ад пункту пропуску Селена з беларускага Урбаны. 31 ліпеня гэтага году міністр унутраных справ Латвіі абвясціў аб закрыцці межы з Беларусю. Межу адкрылі 4 жніўня. 5 жніўня літоўскія памежнікі выявілі трэці за два тыдні падземны тунэль, які вядзе з тэрыторыі Беларусі. Таксама падкопы на літоўска-беларускай межы выяўлялі і засыпалі ў траўні і красавіку. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краіны ў развязу працягваецца з вясны 2021 года. У сувязі з сыходам з пасады прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету па маладзёвай палітыцы і студэнцы Маргарыты Ворыхавай, выконваючым абавязкі, стаў яе намеснік Аляксей Грахоўскі. Нашаму радыё ён распавёў, на чым плануе засяродзіцца цяпер.
4: Гэты час, пакуль я займаю пазіцыю выконуючага абавязкі, я хачу працягваць тую працу, якую мы рабілі разам з Маргарытай, наладжваць моцную супрацу з беларускім молодевым сектором, с молодевыми организациями, протягивать, заниматься адвокацией молодевых питаний, у тем лику адвокацийных, легализации, как белорусская молодь отчувала себе упевнена и была почута.
3: Так само Алексей Граховский отзначил, что теперь у представительства поступает шмат питаний, связанных с Европейским гуманитарным университетом. С 14 по 16 жнюня этого года у Незалежной Республики Бендюга отбудется прикупалле 2026. Организаторы называют его наигоршим фестом у свете, але, сдается, это как раз той выпадок, коли горш, значит, цикавей. А головное, уваход на фест целком бесплатный. На во что потребны наигорший фест и чего чакать от прикупалля 2026, рассказывает один со створальников фесту Петро Дуданович.
5: Но тем, что он будет еще горше, чем попереднее. Мадонна не приедет, Макс Корс так само не приедет, у них не хапает грошей, как попросить удел у нашем фестивале. Приедет шмат цікавых музыкаў. Основное, да, речи, и у русские канавцы, які все живут у Польше, я бачу.
3: Петр дадае, что першым днем феста будет выступ музыки Олеся Денисова с сябрами.
5: Не дзецюкі, а яго, але так само не яго, як бы, сольная программа, там, то бок, гэта будзе некий микс одного с другим, с уделом некоторых еще музыкаў гурта Дзецюкі, бывших музыкаў гурта Дзецюкі, то бок, як бы, думаю, що буде цікаво. Без курвадзікаў уже не уявляється гэты найгорший у світі фестиваль. Ну, тим больше, що дякуючи їм, ми маємо можливість ён загучав, тому що я не привозять свой апарат.
3: Допомагчи фінансово фесту створена адмисловая сторонка «Помагам прикупалля 26». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, вецер паўднёва-заходні 3-8 метраў на секунду. Завтра у день переменная облачность, без опадков, ветер поўднёва-заходний 5-10 метров на секунду, порывами до 15 метров. Температура поветра у Белостоку и Гародни плюс 20-23 градусы, у Берасти плюс 22-24 градусы.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
6: Бородой. Вітаю, шановне спадарство. Сёння 11 жніўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Эрик Кармен, Джо Джексон, Джа Вобл з Шинейт О'Коннор, а таксама гурты Манфред Мэн, The Guess Who, Iron Butterfly, Death Cab for Cutie, The Jackson 5. Будзе цікава, далучайцеся. 11 жніўня 1942-го нарадзіўся Майк Хаг, ангельскі музыка, мультыінструменталіст і спявак, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Manfred Mann. The Mann Hag Blues Brothers, такой была першая назва калектыва, утварыліся ў Лондоне ў снежні 62-го і апынуліся ў эпіцэнтры клубнай блюз-рэвалюцыі побач з будучымі канкурэнтамі Rolling Stones і The Yardbirds. Manfred Mann выконвалі поп-рок з элементамі блюза, рытм-н-блюза, соула і джаза і мелі поспех у чартах.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.